0: на лестнице най-гибливейших 100.
1: Место številка 42.
2: El Mejo. Somos estrellas de la noche.